רדיו קולגה. רדיו שנוגע בי.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Экраны по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
3: Экраны по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, экраны покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Полиция Северного округа ведет масштабное расследование опасного инцидента, который произошел вчера вечером на одной из улиц Нацерета. По данным следственных органов, вчера вечером 2 сентября неизвестные лица напали на легковой автомобиль. Прибывшие на место вызова парамедики Маген Давид Адом были вынуждены констатировать гибель двух мужчин, находившихся внутри транспортного средства. Личности обоих погибших в настоящее время продолжают устанавливать правоохранители. Сразу после получения сигнала район происшествия был взят в плотное кольцо оцепления. Оперативники и криминалисты проводят тщательный сбор вещественных доказательств. Параллельно на городских магистралях развернуты и широкомасштабные поисковые мероприятия с целью выявления и задержания скрывшихся участников атаки. Согласно официальной информации, подоплека случившегося носит исключительно криминальный характер и связана с криминальными конфликтами. Расследование всех обстоятельств дела продолжается. Нападавшие в Нацерете на момент выхода наших новостей в эфир не задержаны. Напомню, что за несколько часов до этого в другом инциденте в Нацерете был лишен жизни 27-летний житель города. За прошлый вечер 2 сентября в Нацерете погибло трое человек. Инженерный спецназ совместно с бойцами Северной бригады 99-й дивизии ликвидировал свыше 26 километров подземных коммуникаций на севере сектора Газа. Речь идет о фортификациях, нейтрализованных к востоку от так называемой «желтой линии» с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня. Буквально на днях военные завершили операцию по подрыву очередного разветвленного туннеля протяженностью около километра. Подразделение Южного военного округа продолжает удерживать позиции вдоль демаркационной зоны согласно утвержденному плану, планомерно зачищая приграничный периметр от остатков диверсионной инфраструктуры и оперативно устраняя любые потенциальные угрозы безопасности, говорится в сообщении армии обороны Израиля. Президент США Дональд Трамп заверил, что израильским гражданам не стоит опасаться возобновления масштабных боевых действий. Хозяин Белого дома твердо подчеркнул, пока он занимает президентский пост, еврейское государство находится, цитирую, под его надежной личной защитой. Конец цитаты. Это обращение прозвучало в разгар возобновившихся взаимных ударов в акватории Армузского пролива, где столкновения с иранской стороной вновь обострили обстановку во всем Ближневосточном регионе. В Вашингтоне рассчитывает на скорейшее подавление очагов напряженности, не позволяя руководству Исламской Республики втянуть Израиль в новый цикл противостояния. Напомню, что жители севера страны ждут важные транспортные изменения. Начиная с пятницы 4 сентября компания «Ракевет Исраэль» вводит три дополнительных вечерних состава на маршруте между Мадиеном и Наарией. Поезда будут курсировать с воскресенья по четверг через аэропорт Бен-Гурион, Хайфу, Крайот и Акко, что существенно облегчит возвращение домой в вечерние часы и расширит сообщение между северными городами. В то же время железнодорожники корректируют расписание выходных дней с учетом времени наступления исхода субботы. По пятницам движение состава будет завершаться раньше, ориентировочно между 15 и 16 часами, а на исходе субботы первые поезда отправятся в путь уже около 21 часа. Пассажирам рекомендуют заранее проверять обновленный график перед поездкой на сайте Ракевет Исраэль. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 3 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 31 градус. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL. Hamiladic.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Ноутбуки по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Ноутбуки по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, ноутбук покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В середине 70-х годов израильские дети обнаружили, что раз в году городские дороги полностью принадлежат им. Так у Йом-Кипура появился новый обычай, которого никто не устанавливал и не планировал. Возможность для этого возникла раньше. Уже в первые десятилетия существования Израиля в Йом-Кипур прекращал работу общественный транспорт, закрывались магазины и предприятия, а большинство водителей оставляли машины дома. Закон этого не требовал. Отказ от поездок постепенно стал одной из самых устойчивых общественных норм страны. Исследователь израильских праздников Хески Шоам относит первые свидетельства массового катания по дорогам к середине 70-х. У традиции не оказалось ни автора, ни официальной даты рождения. Дети просто выехали на улицы, которые в любой другой день были заняты потоком машин. Обычай распространился за несколько лет. Уже в 1981 году газеты сообщали о десятках юных велосипедистов, получивших травмы только в Рамадгане и Геватайме. К середине 80-х велосипедные магазины готовились к Йом-Кипуру как к пику сезона. Со временем к велосипедам добавились ролики, скейтборды и самокаты –

а позднее электросамокаты и электрические велосипеды. Проезжая часть превратилась в огромную площадку, пересекающую весь город. Для многих светских семей вечерняя поездка с детьми стала собственным

0: Страна остановила машины, а дети сами придумали, что делать с освободившейся дорогой.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: На Радиомузыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Полиция Северного округа ведет масштабное расследование опасного инцидента, который произошел вчера вечером на одной из улиц Нацерета. По данным следственных органов, вчера вечером 2 сентября неизвестные лица напали на легковой автомобиль. Прибывшие на место вызова парамедики Маген Давид Адом были вынуждены констатировать гибель двух мужчин, находившихся внутри транспортного средства. Личности обоих погибших в настоящее время продолжают устанавливать правоохранители. Сразу после получения сигнала район происшествия был взят в плотное кольцо оцепления. Оперативники и криминалисты проводят тщательный сбор вещественных доказательств. Параллельно на городских магистралях развернуты и широкомасштабные поисковые мероприятия с целью выявления и задержания скрывшихся участников атаки. Согласно официальной информации, подоплека случившегося носит исключительно криминальный характер и связана с криминальными конфликтами. Расследование всех обстоятельств дела продолжается. Нападавшие в Нацерете на момент выхода наших новостей в эфир не задержаны. Напомню, что за несколько часов до этого в другом инциденте в Нацерете был лишен жизни 27-летний житель города. За прошлый вечер 2 сентября в Нацерете погибло трое человек. Инженерный спецназ совместно с бойцами Северной бригады 99-й дивизии ликвидировал свыше 26 километров подземных коммуникаций на севере сектора Газа. Речь идет о фортификациях, нейтрализованных к востоку так называемой «желтой линии» с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня. Буквально на днях военные завершили операцию по подрыву очередного разветвленного туннеля протяженностью около километра. Подразделение Южного военного округа продолжает удерживать позиции вдоль демаркационной зоны согласно утвержденному плану, планомерно зачищая приграничный периметр от остатков диверсионной инфраструктуры и оперативно устраняя любые потенциальные угрозы безопасности, говорится в сообщении Армии обороны Израиля. Президент США Дональд Трамп заверил, что израильским гражданам не стоит опасаться возобновления масштабных боевых действий. Хозяин Белого дома твердо подчеркнул, пока он занимает президентский пост, еврейское государство находится, цитирую, под его надежной личной защитой. Конец цитаты. Это обращение прозвучало в разгар возобновившихся взаимных ударов в акватории Армузского пролива, где столкновения с иранской стороной вновь обострили обстановку во всем Ближневосточном регионе. В Вашингтоне рассчитывают на скорейшее подавление очагов напряженности, не позволяя руководству Исламской Республики втянуть Израиль в новый цикл противостояния. Напомню, что жители севера страны ждут важные транспортные изменения. Начиная с пятницы 4 сентября компания «Рекевет Исраэль» вводит 3 дополнительных вечерних состава на маршруте между Мадиеном и Наарией. Поезда будут курсировать с воскресенья по четверг через аэропорт Бен-Гурион, Хайфу, Крайот и Акко, что существенно облегчит возвращение домой в вечерние часы и расширит сообщение между северными городами. В то же время железнодорожники корректируют расписание выходных дней с учетом времени наступления исхода субботы. По пятницам движение состава будет завершаться раньше, ориентировочно между 15 и 16 часами, а на исходе субботы первые поезда отправятся в путь уже около 21 часа. Пассажирам рекомендуют заранее проверять обновленный график перед поездкой на сайте «Рекевет Исраэль». И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 3 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 31 градус. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радиомузыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Экраны по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Экраны по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, экраны покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това. Carrefour и Министерство экономики и промышленности.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Болотова. В Йом-Кипур в Израиле можно законно сесть за руль. Самое заметное правило этого дня – пустые дороги – в законодательстве не записано. Общегосударственного запрета на движение частных автомобилей нет. Водителя нельзя оштрафовать за сам факт поездки. Поэтому на дорогах остаются машины экстренных служб и те, кому необходимо добраться до места назначения. Закон также не требует поститься, молиться, отказываться от телефона, электричества или кожаной обуви. Это религиозные предписания, и каждый решает сам, соблюдать их или нет. Юридические ограничения начинаются на рабочем месте. Для еврейских работников Йом-Кипур – установленный законом день отдыха. Без специального разрешения работодатель не вправе привлекать их к работе. Исключения предусмотрены для обороны, безопасности и жизненно важных общественных нужд. Поэтому больницы, полиция и пожарная служба продолжают работать. Деятельность магазинов, ресторанов и развлекательных заведений регулируют также муниципальные правила. Например, в Тель-Авиве-Яфо в Йом-Кипур должны закрываться даже те заведения, которым разрешено работать в субботу и другие праздники. Но главное правило действует без полиции. Большинство израильтян оставляют машины дома. Многие светские жители, которые не постятся и не молятся, также не выезжают из уважения к окружающим и к характеру дня. Закон освобождает человека от работы. Муниципалитеты устанавливают правила для заведений. А тишину на дорогах каждый год создают сами граждане. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: stars in their eyes? Why do you wanna go and put stars in their eyes? So why do you wanna go and put stars in their eyes? Now why do you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Remember they said you'd show them all, emphasize the rise but not the fall, and now you're playing a shopping.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
2: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
7: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля удерживает под контролем около 60% территории сектора Газа и сохраняет за собой рубежи безопасности вдоль так называемой «желтой линии». Об этом заявил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху во время посещения передового армейского опорного пункта в анклаве. Главу правительства сопровождали начальник генерального штаба Эйаль Замир, командующий южным округом Яниф Асор и командиры тактических подразделений. По словам премьера, дислокация сил позволяет надежно прикрывать прилегающие израильские города. Также Нетаньяху еще раз напомнил, что накануне израильские военные захватили руководителя внутренней службы безопасности формирований, за которыми стоит иранская сторона. Главной задачей операции остается полное разоружение и демилитаризация Газы, чтобы окончательно исключить любую угрозу Израилю. И эта цель, как заверил глава кабинета, будет доведена до конца. Серьезный бюрократический сбой в армии обороны Израиля поставил под угрозу систему идентификации военнослужащих в случае чрезвычайных происшествий. Около 20 тысяч новобранцев, пополнивших армейские ряды за последние месяцы, не сдали обязательные образцы ДНК при призыве. В их число вошли как тыловые служащие, так и бойцы боевых подразделений июльского и августовского наборов. Процедуру полностью заморозили из-за затянувшегося межведомственного конфликта. Военные равинаты и медицинские службы не смогли согласовать бюджет на закупку специальных карточек для длительного хранения биоматериалов. Информированные источники подчеркивают, что о критическом дефиците расходных средств было известно почти 2 года назад. Однако структуры лишь перекладывали ответственность друг на друга, игнорируя проблему. Морскую блокаду сектора Газа готовится прорвать очередной пропалестинский конвой, формируемый активистами в Европе. Международное объединение «Коалиция флотилии свободы» официально объявило о подготовке новой морской кампании, выход которой запланирован на октябрь. По сведениям израильского общественного вещателя Кан-11, перед финальным переходом в восточную часть Средиземноморья суда совершат заходы в порты Испании, Португалии и Италии для мобилизации сторонников и демонстрации солидарности. Предстоящий поход станет первой попыткой движения пробиться к Газе после масштабных задержаний в мае этого года. Напомню, что тогда израильские силы перехватили в нейтральных водах сразу 50 кораблей коалиции и арестовали 430 активистов. Однако организаторы рассчитывают снова бросить вызов действующему морскому кордону. Предприятие по производству бетона в Галилее закрыто на месяц решением правоохранительных органов после того, как на его территории обнаружили двоих нелегалов. Во время рейда бойцов МАГАФ и сотрудников Северного округа полиции один из нарушителей попытался спрятаться внутри массивных дренажных труб. Второй же предпринял неудачную попытку сбежать, но был задержан на месте. Вместе с ними под стражу взят 46-летний мужчина, нанявший их на работу. Командующий Северным округом полиции распорядился опечатать завод на 30 суток. Против обоих нелегалов подадут обвинительное заключение с требованием продлить их арест до завершения судебного процесса. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 3 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 31 градус. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики

0: и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, эспрессо-машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. 11 жителей одного кибуца погибли за 19 дней войны судного дня. Бейт-Ашита понес самые тяжелые потери среди израильских населенных пунктов по отношению к числу жителей. После окончания войны в ворота кибуца въехали 11 армейских машин с включенными фарами. Каждая везла гроб. Погибшие были молодыми работниками, отцами семейств, резервистами. Житель Бейт-Ашиты Амихай Ярхи позднее сказал: «У меня два Йом-Кипура. Один – день, который еврейский народ отмечает из поколения в поколение. Второй – день начала войны, разделивший жизнь кибуца на «до» и «после». С 1973 года Йом-Кипур стал здесь еще днем памяти 11 погибших. Прошло 17 лет. В Бейт-Ашите поселился композитор Яир Розенблюм, автор песни о мире и многих произведений для армейских ансамблей. Накануне Йом-Кипура он решил написать музыку для кибуцной церемонии. Розенблюм открыл праздничный молитвенник и нашел древний пиют «Унитаны Токев». Его центральные слова звучат так: «Кто будет жить и кто умрет, кто в свой срок и кто прежде срока». Для Бейт-Ашиты этот текст не нуждался в объяснении. На следующее утро Розенблюм сел за пианино. Жители кибуца вспоминали, что он писал мелодию и плакал. Исполнить ее он попросил Ханоха Альбалака, жителя Бейт-Ашиты и участника ансамбля «Геватрон». Вечером Йом-Кипура 1990 года Альбалак впервые спел «Унитаны Токев» перед кибуцом. Через год исполнение прозвучало в телевизионном фильме, затем по радио. Мелодию начали петь в синагогах. Один из самых узнаваемых сегодня напевов Йом-Кипура родился не в синагоге. Он родился в кибуце, который искал слова для собственного траура. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля удерживает под контролем около 60% территории сектора Газа и сохраняет за собой рубежи безопасности вдоль так называемой «желтой линии». Об этом заявил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху во время посещения передового армейского опорного пункта в анклаве. Главу правительства сопровождали начальник генерального штаба Эйаль Замир, командующий Южным округом Яниф Асор и командиры тактических подразделений. По словам премьера, дислокация сил позволяет надежно прикрывать прилегающие израильские города. Также Нетаньяху еще раз напомнил, что накануне израильские военные захватили руководителя внутренней службы безопасности формирований, за которыми стоит иранская сторона. Главной задачей операции остается полное разоружение и демилитаризация Газы, чтобы окончательно исключить любую угрозу Израилю. И эта цель, как заверил глава кабинета, будет доведена до конца. Серьезный бюрократический сбой в армии обороны Израиля поставил под угрозу систему идентификации военнослужащих в случае чрезвычайных происшествий. Около 20 тысяч новобранцев, пополнивших армейские ряды за последние месяцы, не сдали обязательные образцы ДНК при призыве. В их число вошли как тыловые служащие, так и бойцы боевых подразделений июльского и августовского наборов. Процедуру полностью заморозили из-за затянувшегося межведомственного конфликта. Военные равинаты и медицинские службы не смогли согласовать бюджет на закупку специальных карточек для длительного хранения биоматериалов. Информированные источники подчеркивают, что о критическом дефиците расходных средств было известно почти 2 года назад. Однако структуры лишь перекладывали ответственность друг на друга, игнорируя проблему. Морскую блокаду сектора Газа готовится прорвать очередной пропалестинский конвой, формируемый активистами в Европе. Международное объединение «Коалиция флотилии свободы» официально объявило о подготовке новой морской кампании, выход которой запланирован на октябрь. По сведениям израильского общественного вещателя Кан-11, перед финальным переходом в восточную часть Средиземноморья суда совершат заходы в порты Испании, Португалии и Италии для мобилизации сторонников и демонстрации солидарности. Предстоящий поход станет первой попыткой движения пробиться к Газе после масштабных задержаний в мае этого года. Напомню, что тогда израильские силы перехватили в нейтральных водах сразу 50 кораблей коалиции и арестовали 430 активистов. Однако организаторы рассчитывают снова бросить вызов действующему морскому кордону. Предприятие по производству бетона в Галилее закрыто на месяц решением правоохранительных органов после того, как на его территории обнаружили 2 нелегалов. Во время рейда бойцов МАГАФ и сотрудников Северного округа полиции один из нарушителей попытался спрятаться внутри массивных дренажных труб. Второй же предпринял неудачную попытку сбежать, но был задержан на месте. Вместе с ними под стражу взят 46-летний мужчина, нанявший их на работу. Командующий Северным округом полиции распорядился опечатать завод на 30 суток. Против обоих нелегалов подадут обвинительное заключение с требованием продлить их арест до завершения.

судебного процесса. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 3 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 31 градус. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, эспрессо-машины покупаем только в Максане и Хашмаль.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Главная заповедь Рош-Ашана сформулирована необычно. Человек должен услышать звук шофара. Но прежде чем этот звук появится, обычный рог проходит долгий путь. Чаще всего шофар делают из рога барана в память о жертвоприношении Ицхака, когда вместо него Авраам принес в жертву барана. У йеменских евреев распространен длинный спиральный шофар из рога антилопы куду. Коровий рог Мишна использовать запрещает. Позднее этот запрет стали связывать и с воспоминанием о золотом тельце. Рог не представляет собой готовую полую трубу. Под твердой внешней оболочкой находится костная сердцевина. Ее извлекают, затем срезают узкий конец и осторожно просверливают его до естественной полости. Рог нагревают, чтобы выпрямить участок возле будущего отверстия для губ, после чего очищают и шлифуют. К шофару нельзя присоединять мундштук или другие детали. Трещина, отверстие или ремонт, изменивший звук, могут сделать его непригодным. Шофар звучит только благодаря воздуху и вибрации губ исполнителя. У каждого рога свой тембр, и заранее предсказать его невозможно. Тора называет Рош-Ашана днем Труа, но не объясняет, как должна звучать эта Труа. К эпохе Талмуда единого ответа уже не было. Это три протяжных, прерывистых вздоха или череда коротких рыданий. Раби Абаху, живший в Кесарии, распорядился исполнять все варианты. Так появились три знакомых сигнала – длинная ткия, три прерывистых звука шварим и не менее 9 коротких звуков труа. Обычай довел их общее число за праздничную службу до 100. В звуках шофара сохранились и древняя заповедь, и память о том, что ее первоначальное звучание однажды было утрачено.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CO.IL.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Ноутбуки по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
3: Ноутбуки по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, ноутбук покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс.

0: комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM «Новости Израиля». Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля приведена в состояние повышенной готовности на фоне возросшей угрозы эскалации в дни осенних праздников. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац заявил, что боевая авиация готова, цитирую, к немедленному взлету для нанесения мощного сокрушительного удара при любых попытках агрессии. Конец цитаты. Министр подчеркнул, что противник исторически стремится атаковать наше государство именно в праздничные даты. По словам Каца, Израиль совместно с Вашингтоном полностью готов к обороне и ответит с максимальной силой, независимо от внешних обстоятельств. Дональд Трамп выступил с неожиданной инициативой переименовать стратегический Ормузский пролив в свою честь. Американский лидер спросил себя, не пора ли дать этой важной морской артерии название «Пролив Трампа». Свою идею он связал с утверждением, что данный водный коридор перешел под прямой контроль Соединенных Штатов. Трамп также подчеркнул, что, подобно самой Америке, пролив станет теперь горячее, чем когда-либо. Очередная громкая реплика Трампа прозвучала на фоне нового витка масштабной эскалации вокруг стратегического судоходного пути, где руководство Исламской Республики оспаривает американское присутствие. Вашингтон заявляет о защите глобальной нефтяной логистики и подавлении морских угроз. Однако иранская сторона категорически отрицает потерю контроля над регионом, сохраняя крайне высокую напряженность в Персидском заливе. Резонансный дисциплинарный инцидент в рядах бригады Гевати вышел на высший государственный уровень. Главный раввин Израиля Кальман Мейер Бер обратился к министру обороны Исраэлю Кацу и начальнику генштаба Эйялю Замиру с официальным призывом смягчить вердикт в отношении военнослужащих, осужденных за срыв боевого задания в Газе. В своем обращении раввин подчеркнул, что существующие армейские правила совместной службы ущемляют права солдат. Бер призвал оборонное ведомство пересмотреть строгое наказание и незамедлительно скорректировать внутренние армейские инструкции с учетом образа жизни солдат. Напомню, что в конце августа этого года командир бригады Гевати приговорил солдат, которые отказались садиться в БТР из-за присутствия женщины-парамедика, к следующим срокам заключения в военной тюрьме. 5 военнослужащих, признанных зачинщиками отказа, получили по 10 дней военной тюрьмы. 2 из них также направлены на спецкомиссию для решения вопроса об отчислении из боевых частей. 11 военнослужащих, поддержавших отказ, получили по 5 дней военной тюрьмы. Всего дисциплинарное наказание понесли 16 бойцов ЦАЛЯ. Вокруг министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира разгорелся громкий скандал. Сотни активистов партии «Оцма Иудит» организовали у десятков израильских школ раздачу иллюстрированной детской книги с названием «Министр, который не остановился». Стихотворное издание превозносит жесткую линию политика, включая упрощение выдачи оружия гражданам, создание отрядов самообороны, продвижение смертной казни для боевиков и снос незаконных бедуинов. Дуинских построек в Негеве. При этом на странице книги изображена и карикатура на юрсоветницу правительства Гали Барав-Миару, а арабские депутаты Кнессета Ахмад Тиби и Мансур Аббас объявлены внутренними врагами наряду с внешними угрозами со стороны руководства Исламской Республики. Раздача книги Бен-Гвира вызвала резкое возмущение родителей, а комик Рон Шалом обвинил министра в плагиате своей сатиры и пригрозил судебным иском. Несмотря на критику, председатель ЦИК и судья Ноам Сольберг отклонил петицию с требованием запретить распространение издания Итамара Бен-Гвира. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 3 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 31 градус. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, роботы-пылесосы покупаем только в Максане и Хашмаль.
7: We'll be right back.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. У песен «Шана Това», «Савивон Сов-Сов-Сов», «Ани Пурим» и «Салейну Альктефейну» один автор. Левин Кипнис написал столько произведений к еврейским праздникам, что из них можно составить целый год в израильском детском саду. Кипнис родился на Волыни и приехал в Эрец-Исраэль в 1913 году. Он собирался стать художником и поступил в Иерусалимский Бецалель. В это же время в городе открылся семинар для воспитательниц и детский сад, где с детьми говорили на иврите. У нового ивритского детства уже был язык, но еще почти не было собственных песен, рассказов и игр. Воспитательница Хасия Файнсод Сукеник пожаловалась Кипнису, что к Хануке детям нечего петь. Он взял мелодию «Маус Цур» и написал новые слова. «Ханукия, Ханукия, расскажи мне сказку». С этой песни началась его работа для детей. Вслед за Ханукой пришли остальные праздники. Для Рош-Шана Кипнис написал «Шана Това», для Суккота «Орхим Лахаг», для Пурима «Ани Пурим», для Шивуота «Салейну Альктефейну». Ему принадлежат «Нерли», «Ханука, Ханука» и знаменитая песня о волчке «Савивон Сов-Сов-Сов». Кипнис создавал короткие ритмичные тексты, которые легко было запомнить, разыграть и сопровождать движениями. Вместе с ними иврит становился языком игры, праздника и детской повседневности. За долгую жизнь Кипнис написал сотни песен и рассказов и выпустил около 100 книг. В 1978 году он получил премию Израиля. Левин Кипнис приехал в Иерусалим учиться рисовать. Главным его произведением стал звучащий календарь, по которому уже 5 поколений израильских детей узнают, какой праздник наступает следующим. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL. Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля приведена в состояние повышенной готовности на фоне возросшей угрозы эскалации в дни осенних праздников. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац заявил, что боевая авиация готова, цитирую, «к немедленному взлету для нанесения мощного сокрушительного удара при любых попытках агрессии». Конец цитаты. Министр подчеркнул, что противник исторически стремится атаковать наше государство именно в праздничные даты. По словам Каца, Израиль совместно с Вашингтоном полностью готов к обороне и ответит с максимальной силой, независимо от внешних обстоятельств. Дональд Трамп выступил с неожиданной инициативой переименовать стратегический Ормузский пролив в свою честь. Американский лидер спросил себя, не пора ли дать этой важной морской артерии название «Пролив Трампа». Свою идею он связал с утверждением, что данный водный коридор перешел под прямой контроль Соединенных Штатов. Трамп также подчеркнул, что, подобно самой Америке, пролив станет теперь горячее, чем когда-либо. Очередная громкая реплика Трампа прозвучала на фоне нового витка масштабной эскалации вокруг стратегического судоходного пути, где руководство Исламской Республики оспаривает американское присутствие. Вашингтон заявляет о защите глобальной нефтяной логистики и подавлении морских угроз. Однако иранская сторона категорически отрицает потерю контроля над регионом, сохраняя крайне высокую напряженность в Персидском заливе. Резонансный дисциплинарный инцидент в рядах бригады Гевати вышел на высший государственный уровень. Главный раввин Израиля Кальман Мейер Бер обратился к министру обороны Исраэлю Кацу и начальнику генштаба Эйялю Замиру с официальным призывом смягчить вердикт в отношении военнослужащих, осужденных за срыв боевого задания в Газе. В своем обращении раввин подчеркнул, что существующие армейские правила совместной службы ущемляют права солдат. Бер призвал оборонное ведомство пересмотреть строгое наказание и незамедлительно скорректировать внутренние армейские инструкции с учетом образа жизни солдат. Напомню, что в конце августа этого года командир бригады Гевати приговорил солдат, которые отказались садиться в БТР из-за присутствия женщины-парамедика, к следующим срокам заключения в военной тюрьме. 5 военнослужащих, признанных зачинщиками отказа, получили по 10 дней военной тюрьмы. 2 из них также направлены на спецкомиссию для решения вопроса об отчислении из боевых частей. 11 военнослужащих, поддержавших отказ, получили по 5 дней военной тюрьмы. Всего дисциплинарное наказание понесли 16 бойцов ЦАЛЯ. Вокруг министра национальной безопасности Тамара Бен-Гвира разгорелся громкий скандал. Сотни активистов партии «Отцма и Иудит» организовали у десятков израильских школ раздачу иллюстрированной детской книги с названием «Министр, который не остановился». Стихотворное издание превозносит жесткую линию политика, включая упрощение выдачи оружия гражданам, создание отрядов самообороны, продвижение смертной казни для боевиков и снос незаконных бедуинских построек в Негеве. При этом на странице книги изображена и карикатура на юрсоветницу правительства Гали Барав-Миару, а арабские депутаты Кнессета Ахмад Тиби и Мансур Аббас объявлены внутренними врагами наряду с внешними угрозами со стороны руководства Исламской Республики. Раздача книги Бен-Гвира вызвала резкое возмущение родителей, а комик Рон Шалом обвинил министра в плагиате своей сатиры и пригрозил судебным иском. Несмотря на критику, председатель ЦИК и судья Ноам Сольберг отклонил петицию с требованием запретить распространение издания Итамара Бен-Гвира. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 3 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 31 градус. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Радиомузыка 106.4 FM. And you can dance for inspiration.

0: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 кг всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 мл всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максаны и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Холодильники по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
2: Не забывайте, холодильник покупаем только в Максаны и Хашмаль.
7: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. У старых трагедий есть календарь. Мы знаем, когда включается сирена, какие церемонии проходят и какие слова произносят. У 7 октября такого порядка пока нет. В этом году Израиль отмечает 3-ю годовщину трагедии и все еще учится это делать. Утром 7 октября 2023 года в Израиле отмечали Симхат Тора, 22-й день месяца Тишрей. В этот праздник заканчивают годовой цикл чтения Торы и сразу начинают его заново. Со свитками совершают 7 кругов, поют и танцуют. Но в 6 часов 29 минут праздничная музыка сменилась сиренами. С тех пор каждый Симхат Тора ставит перед страной один и тот же вопрос. Как отмечать День радости, ставший датой национальной катастрофы? Готового ответа нет. Одни общины отменяют музыку и танцы, другие сохраняют их, но один из праздничных кругов проходит в полной тишине. Где-то читают имена погибших и похищенных. Для свитков Торы изготовили специальные чехлы, на каждом из которых вышито имя одного из убитых 7 октября. А некоторые израильтяне продолжают танцевать не потому, что забыли о трагедии, а потому, что не хотят отдавать террористам еще и свой праздник. Государственные церемонии памяти проводят 24-го Тишрея, через 2 дня после Симхат Тора. Отдельно отмечается 7 октября по обычному календарю. Так у одной трагедии появились сразу 3 даты. День, когда все произошло, официальный день памяти и число, которое невозможно забыть. Вероятно, пройдут десятилетия, прежде чем сложится постоянная традиция. А пока она создается у нас на глазах. Из споров, проб и очень личного выбора. Молчать, читать имена или все-таки выходить в праздничный круг.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Инициатива по масштабному переселению населения сектора Газа остается в повестке дня и была лишь временно приостановлена Дональдом Трампом. Об этом заявил глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац. По его оценке, без организованной миграции долгосрочное урегулирование конфликта невозможно. Кац подчеркнул, что согласно опросам, около 80% жителей анклава хотят уехать. Однако иранская сторона блокирует этот процесс, а зарубежные страны отказываются их принимать.

Глава Минобороны заверил, Израиль всесторонне готов организовать вывоз людей по воздуху, морю и любыми доступными путями, как только появится согласие других государств. Об этом говорится в заявлении министра обороны Израиля Исраэля Каца. Серия точечных ударов по военным складам в районе Набатии на юге Ливана была нанесена израильской армией в ответ на попытку воздушного нападения. Целями авиации стали хранилища вооружений, которые предназначались для атак против израильских военнослужащих и мирных жителей. Данная операция Цааля стала непосредственной реакцией на инцидент в зоне безопасности, где ранее в сторону действующих сил были запущены два начиненных взрывчаткой беспилотника. В результате этого инцидента среди личного состава пострадавших нет. В армейском командовании подчеркнули, что продолжат решительно нейтрализовать любые угрозы и не позволят подконтрольным иранской стороне формированиям наносить ущерб безопасности еврейского государства. Сотрудники пограничного контроля Управления народонаселения и миграции пресекли попытки незаконного проникновения в страну более 130 иностранцев с начала текущего года. Подавляющее большинство задержанных, которые пытались обойти официальные пункты пропуска, составили граждане Грузии. Всех нарушителей своевременно выявили при въезде и депортировали обратными рейсами на родину. Основная же нагрузка на пограничников пришлась на напряженный летний период, за время которого удалось задержать 54 человека. Незаконные попытки пересечения границы продолжаются и в текущем месяце. Только за первые дни сентября в Израиль не пустили еще четверых иностранцев. В миграционном ведомстве заявляют о продолжении жесткой и последовательной работы по пресечению нелегального въезда. Ужесточение проверок в аэропорту Бен-Гурион все чаще бьет не только по потенциальным нелегалам, но и по близким израильских граждан. Под подозрение пограничников нередко попадают обычные туристы, друзья и даже прямые родственники граждан страны, прилетающие с частным визитом. В тех случаях, когда въезд все же удается согласовать, пограничная служба требует внесения крупного финансового залога, сумма которого может достигать 50 тысяч шекелей. При этом многие путешественники просто физически не успевают оформить требуемые депозит или же связаться с юристами до того, как их спешно отправляют обратным авиарейсом. Благополучным спасением завершилась тревожная история в столице, где из частного дома похитили больную собаку по кличке Леди. Животное страдает серьезными проблемами с лапами и нуждается в постоянном ветеринарном уходе, без которого ему грозила неминуемая гибель. После эмоционального обращения владелицы в социальных сетях и оперативного заявления в полицию, стражи порядка вышли на след предполагаемого похитителя. Четвероногого питомца благополучно нашли и передали хозяйке прямо в полицейском участке. По подозрению в преступлении задержан 60-летний житель Иерусалима. Полиция намерена ходатайствовать в мировом суде о продлении ареста фигуранта. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 3 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 31 градус. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Праздничная распродажа в Максаны и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максаны и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максаны и Хашмаль.
1: Не забывайте, стиральные машины покупаем только в Максаны и Хашмаль.
4: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Многие светские израильтяне узнали арамейское слово «ушпизин» не из молитвенника, а в кинотеатре. В 2004 году на экраны вышел одноименный фильм режиссера Гиди Дара, снятый по сценарию Шули Ранда. «Ушпизин» означает «гости». По каббалистической традиции в дни Суккота в Сукку приглашают семерых библейских праведников – Авраама, Исаака, Якова, Моисея, Аарона, Иосифа и Давида. Каждый вечер один из них становится главным гостем, но вместе с ними приглашают и остальных. Зоар, с которым связывают этот обычай, сразу соединяет мистический обряд с настоящим гостеприимством. Нельзя звать за стол великих предков и забывать о живых людях. Часть праздничной трапезы должна достаться бедным и одиноким. Если хозяин накрыл стол только для себя, говорится в тексте, Авраам и остальные праведники покидают его сукку. Этот конфликт лег в основу фильма. Бедная бездетная пара Моше и Мали неожиданно получает деньги на праздник. Вскоре в их сукке появляются двое незваных гостей – приятели Моше из его прежней жизни. Они шумят, нарушают покой хозяев, и один из них съедает дорогой этрог. Красивый обычай превращается в трудную проверку терпения. Фильм стал редким совместным проектом светского режиссера и религиозных исполнителей. Его снимали с разрешения раввинов, а по субботам

0: не показывали в кинотеатрах. Несмотря на это, картину посмотрели около 200 тысяч израильтян. Шули Ранд получил премию «Офир» за лучшую мужскую роль. Ушпизин приглашают в суку словами. Но смысл обычая раскрывается, когда место за столом нужно уступить живому человеку. Особенно тому, кого совсем не ждали. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Инициатива по масштабному переселению населения сектора Газа остается в повестке дня и была лишь временно приостановлена Дональдом Трампом. Об этом заявил глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац. По его оценке, без организованной миграции долгосрочное урегулирование конфликта невозможно. Кац подчеркнул, что согласно опросам, около 80% жителей анклава хотят уехать. Однако иранская сторона блокирует этот процесс, а зарубежные страны отказываются их принимать. Глава Минобороны заверил, Израиль всесторонне готов организовать вывоз людей по воздуху, морю и любыми доступными путями, как только появится согласие других государств. Об этом говорится в заявлении министра обороны Израиля Исраэля Каца. Серия точечных ударов по военным складам в районе Набатии на юге Ливана была нанесена израильской армией в ответ на попытку воздушного нападения. Целями авиации стали хранилища вооружений, которые предназначались для атак против израильских военнослужащих и мирных жителей. Данная операция ЦАЛЯ стала непосредственной реакцией на инцидент в зоне безопасности, где ранее в сторону действующих сил были запущены два начиненных взрывчаткой беспилотника. В результате этого инцидента среди личного состава пострадавших нет. В армейском командовании подчеркнули, что продолжат решительно нейтрализовать любые угрозы и не позволят подконтрольным иранской стороне формированиям наносить ущерб безопасности еврейского государства. Сотрудники пограничного контроля Управления народонаселения и миграции пресекли попытки незаконного проникновения в страну более 130 иностранцев с начала текущего года. Подавляющее большинство задержанных, которые пытались обойти официальные пункты пропуска, составили граждане Грузии. Всех нарушителей своевременно выявили при въезде и депортировали обратными рейсами на родину. Основная же нагрузка на пограничников пришлась на напряженный летний период, за время которого удалось задержать 54 человека. Незаконные попытки пересечения границы продолжаются и в текущем месяце. Только за первые дни сентября в Израиль не пустили еще 4 иностранцев. В миграционном ведомстве заявляют о продолжении жесткой и последовательной работы по пресечению нелегального въезда. Ужесточение проверок в аэропорту Бен-Гурион все чаще бьет не только по потенциальным нелегалам, но и по близким израильских граждан. Под подозрение пограничников нередко попадают обычные туристы, друзья и даже прямые родственники граждан страны, прилетающие с частным визитом. В тех случаях, когда въезд все же удается согласовать

Совать пограничная служба требует внесения крупного финансового залога, сумма которого может достигать 50 тысяч шекелей. При этом многие путешественники просто физически не успевают оформить требуемый депозит или же связаться с юристами до того, как их спешно отправляют обратным авиарейсом. Благополучным спасением завершилась тревожная история в столице, где из частного дома похитили больную собаку по кличке Леди. Животное страдает серьезными проблемами с лапами и нуждается в постоянном ветеринарном уходе, без которого ему грозила неминуемая гибель. После эмоционального обращения владелицы в социальных сетях и оперативного заявления в полицию, стражи порядка вышли на след предполагаемого похитителя. Четвероногого питомца благополучно нашли и передали хозяйке прямо в полицейском участке. По подозрению в преступлении задержан 60-летний житель Иерусалима. Полиция намерена ходатайствовать в мировом суде о продлении ареста фигуранта. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 3 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 31 градус. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 25. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, стиральные машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В Израиле школьная форма часто выглядит так, будто ее совсем нет. Обычная футболка. Синяя, зеленая, красная или серая. От повседневной одежды ее отличает небольшая эмблема школы на груди. А белую футболку надевают в особые дни. На праздники, церемонии и памятные мероприятия. Единых правил для всей страны нет. Школа сама выбирает цвета и решает, какой должна быть форма. Обычно ученикам разрешают носить футболки разных фасонов с короткими или длинными рукавами. Брюки, юбки и обувь тоже могут быть разными. Родители покупают подходящую футболку в обычном магазине, а школьную эмблему наносят на нее за несколько шекелей. В 2010 году министр образования Гидон Сар ввел обязательную форму в начальных школах и школах промежуточной ступени. Старшие классы продолжали решать этот вопрос самостоятельно. В форме отводили сразу несколько задач. Уменьшить соревнования в дорогой одежде, сгладить различия между семьями и укрепить у детей чувство принадлежности к своей школе. Со временем общенациональные требования смягчили. Сегодня Министерство образования рекомендует форму, но окончательное решение принимает сама школа. Где-то обязательно только футболка с эмблемой, где-то действует более строгий комплект, а где-то ограничиваются правилами внешнего вида. Израильская школа свела форму к одному общему элементу. Дети могут прийти в разных цветах и фасонах, но эмблема на футболке сообщает главное – все они учатся именно здесь. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Экраны по самым низким ценам.
0: Можно еще ниже.
2: Экраны по самым низким ценам.
0: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, экраны покупаем только в Максане и Хашмаль.
5: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
6: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно.

знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

из-за тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. Нас

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. На ярмарке четырех видов два почти одинаковых итрога могут стоить 50 и 450 шекелей. Обычный покупатель увидит два желтых плода. Специалист – разницу в сотни шекелей. Итроги не продают на вес. Каждый плод осматривают отдельно, под яркой лампой, а иногда и через увеличительное стекло. Сначала проверяют, нет ли трещин и повреждений, которые могут сделать его непригодным для исполнения заповеди. Затем оценивают красоту, форму, симметрию, цвет, чистоту поверхности и состояние питома – небольшого отростка на верхушке. Цена зависит и от происхождения. На израильских рынках встречаются этроги сортов хазон-иш, йеменский, марокканский и калабрийский. Значение имеет не только внешний вид, но и подтвержденная история плода. Где он выращен, к какому сорту относится и не было ли дерево привито к другому цитрусовому. Основные продажи укладываются в несколько недель перед суккотом, а за ними стоит целый год работы в саду. После сбора урожай распределяют по категориям. Небольшое пятно или царапина могут переместить этрог из дорогой коробки в дешевую. Обычный комплект четырех видов стоит около 100-200 шекелей. А цена особенно красивого этрога достигает нескольких сотен, а редкого экземпляра – тысячи и больше. Как еда, этрог не слишком привлекателен. У него толстая ароматная кожура, мало сока, а мякоть кислая и горьковатая. Его выращивают прежде всего ради одной недели в году. До суккота этрог рассматривают через лупу и берегут от каждой царапины. После праздника из него варят варенье, делают цукаты или настойку. Редкий рынок способен так быстро превратить драгоценность обратно во фрукт. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Ноутбуки по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Ноутбуки по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, ноутбук покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Первые десятилетия существования Израиля перед Рош ха-Шана почта набирала дополнительных работников. За несколько недель по стране расходились десятки миллионов поздравительных открыток. Шана Това была самым распространенным почтовым отправлением в Израиле. Традиция появилась задолго до создания государства. Еще в средневековых еврейских общинах Германии перед Новым годом посылали письма с пожеланием быть записанным в книгу жизни. В конце 19 века почтовая открытка стала дешевой и доступной, и личное поздравление превратилось в массовую индустрию. Из Германии обычай распространился по Восточной Европе, а затем добрался до Америки и Эрец-Исраэль. На открытках печатали яблоки, мед, шофар и сцены семейного праздника. Но очень скоро на них появились события, которыми жил еврейский мир. В начале 20 века счастливого года желали портреты Герцля, фотографии сионистских конгрессов и корабли, увозившие иммигрантов в Америку. После создания Израиля поздравительные открытки стали своеобразной летописью страны. В 1949 году на одной из них соединили первый сионистский конгресс и открытие Кнессета. После шестидневной войны изобразили израильский броневик, входящий через львиные ворота в старый город. А после визита Анвара Саадата в Иерусалим – самолет «Эль-Аль» под флагами Израиля и Египта. К концу 20 века бумажные открытки уступили место телефонным звонкам, электронной почте, а затем сообщениям в WhatsApp. Поздравление сохранилось, но исчезла картинка, на которой страна каждый год рисовала свое будущее. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

at the bottom.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, эспрессо-машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
7: Thank you.

0: Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максане и Хашмаль.
7: С Мана хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
8: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное

обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко.
1: В Египте 6 октября называют Днем Победы. Но война, начавшаяся успешным форсированием Суэцкого канала, завершилась с израильскими войсками на его западном берегу в 101 километре от Каира и с окруженной египетской третьей армией. Первый удар действительно был сокрушительным. Египет прорвал линию Барлева и создал плацдармы на восточном берегу канала. Сирийские войска продвинулись на голландских высотах. Израиль был застигнут врасплох, понес тяжелые потери, а уверенность, возникшая после шестидневной войны, сменилась ощущением смертельной угрозы. Но затем Израиль мобилизовал резервы и переломил ход войны. Сирийцев вытеснили с Голан, а израильские части приблизились к Дамаску. На юге Цааль перешел через канал, нарушил снабжение третьей армии и окружил ее. К моменту прекращения огня военное преимущество было на стороне Израиля. Почему же Египет считает эту войну победой? Форсирование канала вернуло стране достоинство, утраченное после разгрома 1967 года, и выбило вопрос Синая из политического тупика. Анвар Садат сумел превратить успех первых дней в сильную позицию на будущих переговорах. Но Синай был возвращен Египту не в результате военной победы. В 1979 году Египет первым из арабских государств признал Израиль и подписал с ним мирный договор. В обмен Израиль согласился уйти с полуострова при установленных договором мерах безопасности. Сирия голландские высоты себе так и не вернула. Поэтому точный ответ таков. Военный итог войны остался за Израилем, а Египет сумел извлечь из нее политический результат. Тяжелая цена и провал первых дней сделали израильскую победу горькой, но не превратили ее в поражение.
0: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Эспрессо-машины по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, эспрессо-машины покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
7: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В 1913 году Технион еще не открылся, но вокруг него уже шла война. Решалось, на каком языке будут учиться первые инженеры Эрец Исраэль. Будущий институт тогда назывался Техникум. Его строили в Хайфе при поддержке Эзры, общества немецких евреев. Выбор немецкого языка оказался вполне практичным. На нем выходили научные труды и учебники, существовала разработанная техническая терминология, на нем могли преподавать приглашенные профессора. Иврит только возвращался в повседневную жизнь, а его словарь для физики, химии и инженерного дела еще предстояло создать. 26 октября

0: 1913 года попечительский совет техникума, заседавший в Берлине, решил преподавать естественные и технические науки на немецком. Три члена совета, представлявшие сионистское движение, Эхадаам, Шмарьяу Левин и Иехиэль членов, подали в отставку. Затем спор вышел за стены заседаний. Учителя и ученики школ Эзры объявляли забастовки и покидали учебные заведения. По всей стране собирали деньги на независимые школы с преподаванием на иврите. Одним из результатов этого протеста стало создание хайфской школы Реали. Под давлением общественного движения Эзра отступила. Первая мировая война задержала открытие института, но в 20-е годы студентов Техниона уже обучали на иврите. Иврит победил не потому, что был готовым языком науки. Эта победа заставила его таким стать.
1: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Праздничная распродажа в Максане и Хашмаль. Гарантия самых низких цен в Израиле. Уже сегодня у вас дома.
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
1: Не забывайте, роботы-пылесосы покупаем только в Максане и Хашмаль.
6: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.